можем открыть за пари сет. Чека, а не отработи мой. Чека, а вина трупа трип. То ты тут трупа пала. Ты можем открыть за пари сет. Чека, а не отработи мой. Чека, а вина трупа трип.